0: остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Все будет солнечно хорошо.

Рабочая группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Мальчик, объевшийся кукурузой, лопнул в солярии.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: слушает страна. Может, я была тебе послана. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 7 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Роза Львовна по привычке пыталась что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Сангус.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
3: 3 вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Sleep.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Я взрослый, состоявшийся мужчина. И мне нужен этот радиоуправляемый вертолетик.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Въезд на север Кипра сократился на 13%. В Лимассоле не утихает спор о новом облике площади героев. Кипрские школьники завоевали 4 бронзы на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Теперь подробнее. Число въездов на север Кипра за первые полугодие текущего года упало более чем на 13%. В непризнанную ТРСК с января по июнь въехало менее 2 миллионов человек. Сильнее всего уменьшилось количество пересечений буферной зоны. При этом статистика фиксирует смену направления. С января по март впервые за последние годы число пересечений буферной зоны на юг Кипра превысило встречный поток и составило немногим более 1 миллиона 404 тысяч. Аналитики видят причины в инфляции. Высокие цены на севере заставляют жителей чаще ездить за покупками и услугами на юг. Подробности на сайте Лента Кипра. Муниципалитет Лимассола принял у подрядчика первую фазу обновленной площади героев. С 6 августа в соцсетях идет спор. Одни хвалят новое пространство, другие критикуют зелень, сроки и стоимость работ. Подрядчик утверждает, что деревья при строительстве не вырубались, а пересаживались. При этом еще не закончены монтаж городской мебели, посадка кустарников и подземный зал под памятником. Муниципалитет Лимассола сообщает о планах реконструкции 24 общественных пространств по всему городу. Сборная Кипра впервые выступила на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, завоевав 4 бронзовые медали и 2 почетные грамоты. Соревнования прошли в Астане. Кипр представляли 8 школьников. Мероприятие стало третьей Международной олимпиадой по искусственному интеллекту. Всего в Астане соревновались 462 участника из 103 делегаций со всего мира. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба вновь выпустила желтое предупреждение об экстремальной жаре. Оно действует с 13 до 15.30. Ближе к вечеру в горах не исключены кратковременные дожди. Сегодня днем на побережье Кипра воздух прогреется до плюс 35 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 29. Скорость ветра составляет от 8 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milt's Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milt's Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Хочется чего-нибудь вкусного.
8: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
7: Все.
8: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
7: Стритфуд?
8: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
7: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
8: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
7: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
9: Остеохондроз. Это взгляд на мир под другим углом.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
5: Звоните по телефону 99 844 811.
0: Сайт mushnachas.cy.
6: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24.
7: Что для киприота хорошо, то для русского слишком много калорий.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Масол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Масол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Что не пошло по плану, то идет своим чередом.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что слушает страна?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На судебную защиту журналиста Друсётиса пожертвовано более 50 тысяч евро. Жители Лимассола жалуются на грязное море и винят суда на рейде. Ларнака станет побратимом столицы Бахрейна Манамы. Теперь подробнее. Компания по сбору средств на судебную защиту кипрского журналиста и писателя Макариуса Друсётиса менее чем за двое суток собрала 50 тысяч евро. Сбор пожертвований прекращен. Деньги внесли 835 участников, в среднем по 60 евро от каждого. Как объяснил Друсётис, средства пойдут исключительно на оплату адвокатов, независимую экспертизу цифровых материалов и другие судебные расходы. Речь идет об уголовном деле Санти. Журналисту предъявили 80 обвинений. По данным следствия, вся информация от Санти, компрометирующая высокопоставленных лиц Кипра, является ложной, а представленная секретная переписка – сфабрикованной. Жители Лимассола почти ежедневно публикуют фотографии и видео с пеной, пятнами и мусором на воде вдоль набережной и указывают на суда на якорной стоянке. При этом Министерство судоходства заявляет, что загрязнение не выявлено, несмотря на усиление мониторинга. Власти Лимассола сообщают об ограничении своих полномочий и перекладывают ответственность на федеральные службы. Правительство Бахрейна одобрило предложение сделать Ларнаку и Манаму городами-побратимами. Об этом 11 августа сообщил мэр Ларнаки Андреас Вирас. Решение стало еще одним шагом в развитии связей Кипра со странами Персидского залива. Основными направлениями сотрудничества Ларнаки и Манамы станут экономика, туризм и культура. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба вновь выпустила желтое предупреждение об экстремальной жаре. Оно действует с 13 до 15.30. Ближе к вечеру в горах не исключены кратковременные дожди. Сегодня днем на побережье Кипра воздух прогреется до плюс 35 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 29. Скорость ветра составляет от 8 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время. Поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу Lady Aesthetic в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки – реально с Lady Aesthetic. Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Перцы.
4: Друзья, привет!
5: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
4: Набираемся энергии для нового сезона.
5: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
6: С любовью, ваши перцы!
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
4: Все будет хорошо.
2: Радио «Монте-Карло Кипр».
5: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Расставание – это очень больно. Особенно с деньгами.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Въезд на север Кипра сократился на 13%. В Лимассоле не утихает спор о новом облике площади героев. Кипрские школьники завоевали 4 бронзы на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Теперь подробнее. Число въездов на север Кипра за первые полугодие текущего года упало более чем на 13%. В непризнанную ТРСК с января по июнь въехало менее 2 миллионов человек. Сильнее всего уменьшилось количество пересечений буферной зоны. При этом статистика фиксирует смену направления. С января по март впервые за последние годы число пересечений буферной зоны на юг Кипра превысило встречный поток и составило немногим более 1 миллиона 404 тысяч. Аналитики видят причины в инфляции. Высокие цены на севере заставляют жителей чаще ездить за покупками и услугами на юг. Подробности на сайте Лента Кипра. Муниципалитет Лимассола принял у подрядчика первую фазу обновленной площади героев. С 6 августа в соцсетях идет спор. Одни хвалят новое пространство, другие критикуют зелень, сроки и стоимость работ. Подрядчик утверждает, что деревья при строительстве не вырубались, а пересаживались. При этом еще не закончены монтаж городской мебели, посадка кустарников и подземный зал под памятником. Муниципалитет Лимассола сообщает о планах реконструкции 24 общественных пространств по всему городу. Сборная Кипра впервые выступила на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, завоевав 4 бронзовые медали и 2 почетные грамоты. Соревнования прошли в Астане. Кипр представляли 8 школьников. Мероприятие стало третьей Международной олимпиадой по искусственному интеллекту. Всего в Астане соревновались 462 участника из 103 делегаций со всего мира. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба вновь выпустила желтое предупреждение об экстремальной жаре. Оно действует с 13 до 15.30. Ближе к вечеру в горах не исключены кратковременные дожди. Сегодня днем на побережье Кипра воздух прогреется до плюс 35 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 29. Скорость ветра составляет от 8 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений.

0: Private Aesthetic Center Байпунин представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Перцы.
2: Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
4: С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Птица счастья была подозрительно синей.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
8: Хотел вытереть своей девушке слезы. Случайно стер ей брови.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На судебную защиту журналиста Друсётиса пожертвовано более 50 тысяч евро. Жители Лимассола жалуются на грязное море и винят суда на рейде. Ларнака станет побратимом столицы Бахрейна Манамы. Теперь подробнее. Компания по сбору средств на судебную защиту кипрского журналиста и писателя Макариуса Друсётиса менее чем за двое суток собрала 50 тысяч евро. Сбор пожертвований прекращен. Деньги внесли 835 участников, в среднем по 60 евро от каждого. Как объяснил Друсётис, средства пойдут исключительно на оплату адвокатов, независимую экспертизу цифровых материалов и другие судебные расходы. Речь идет об уголовном деле Санти. Журналисту предъявили 80 обвинений. По данным следствия, вся информация от Санти, компрометирующая высокопоставленных лиц Кипра, является ложной, а представленная секретная переписка – сфабрикованной. Жители Лимассола почти ежедневно публикуют фотографии и видео с пеной, пятнами и мусором на воде вдоль набережной и указывают на суда на якорной стоянке. При этом Министерство судоходства заявляет, что загрязнение не выявлено, несмотря на усиление мониторинга. Власти Лимассола сообщают об ограничении своих полномочий и перекладывают ответственность на федеральные службы. Правительство Бахрейна одобрило предложение сделать Ларнаку и Манаму городами-побратимами. Об этом 11 августа сообщил мэр Ларнаки Андреас Вирас. Решение стало еще одним шагом в развитии связей Кипра со странами Персидского залива. Основными направлениями сотрудничества Ларнаки и Манамы станут экономика, туризм и культура. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Метеослужба вновь выпустила желтое предупреждение об экстремальной жаре. Оно действует с 13 до 15.30. Ближе к вечеру в горах не исключены кратковременные дожди. Сегодня днем на побережье Кипра воздух прогреется до плюс 35 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 29. Скорость ветра составляет от 8 до 10 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
4: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
3: В новом сезоне на 99FM.
5: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
6: Хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

0: Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумаешь, нелепо.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Никогда бы не подумал, что в 40 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
0: Рекламная служба

Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Bolt и Volt».
3: Днем обо всем на русском радио.
4: Днем обо всем.
3: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Отучить жену покупать все подряд нетрудно. Попробуйте обмывать с ней каждую покупку.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундэбаут Катополимедия.
1: Звоните по телефону 99 844 811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Днем обо всем на русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
8: С годами я делаю меньше глупостей, но качество их, несомненно, растет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
9: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
10: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Русское радио. Все будет лето.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. 10-летний пианист из Лимассола получил диплом с отличием в Великобритании. Свадьба на родине Афродиты. Пары бронируют даты регистрации в Пафосе на 2028 год. Лимассол присоединяется к всемирным аплодисментам. Теперь подробнее. 10-летний житель Лимассола Лев Нехин защитил профессиональный исполнительский диплом ARSM с отличием. На экзамене он отыграл получасовую программу подряд и целиком наизусть. К этой престижной квалификации, которая присваивается в Великобритании, большинство музыкантов подступается заметно позже. Лев начал играть на фортепиано всего 5 лет назад, дома, в период карантина. Семья тогда жила в Москве. Затем, после переезда на Кипр, Лев Нехин учился в школе музыки Татьяны Ступак. Мы сердечно поздравляем и юного виртуоза, и его педагога. Подробности на сайте Лента Кипра. Заключить брак там, где из морской пены вышла богиня любви, предложение, от которого пары со всего мира не отказываются уже 3-е десятилетие. Церемония заключения гражданских браков в Пафосе забронирована до 2028 года. 4 муниципалитета округа проводят около 3300 церемоний в год. Такие данные следуют из августовского отчета муниципалитетов. Подробности на сайте Лента Кипра. Муниципалитет Лимассола призывает всех желающих присоединиться к World Clap Day – всемирным синхронным аплодисментам. Акция пройдет в воскресенье 16 августа в 17:00 по кипрскому времени. Участвовать можно откуда угодно. Все начинается с символического одиночного хлопка, который затем переходит в продолжительные аплодисменты, посвященные человечеству. Смысл акции, как ее описывают организаторы, послать сигнал единства поверх границ, культур и различий через простое действие, доступное каждому. Инициатива заявлена как внеполитическая и внерелигиозная. Проект придумали в Лондоне в декабре 2025 года. Число зарегистрированных участников превысило 400 тысяч. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
0: В новом сезоне на 99FM.
2: Все будет хорошо.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Если сотрудник ЗАГСа вам не улыбается, скорее всего, это какой-то развод.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время. Поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу Lady Aesthetic в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки – реально с Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Днем обо всем.
1: На русском радио.
2: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
5: Все!
0: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
0: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее! В Марина Лимассола, Иринис 11.
0: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
7: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
8: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
9: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 25

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
7: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milts Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milts Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. Байтми Лимассол. Стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Болт и Волт.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь... Я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Хорошо быть гусеницей. Ешь, ешь, ешь, укутываешься. Спишь, спишь, спишь, просыпаешься, пук, красавица.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Адрес лета.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: меня. Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
5: С годами я делаю меньше глупостей, но качество их, несомненно, растет.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Все будет солнечно хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске парламент в сентябре берется за судебную реформу. Жители Никосии замечают в небе турецкие истребители. Ларнака станет побратимом столицы Бахрейна Манамы. Далее подробности. Новая палата представителей Кипра, избранная 24 мая, с сентября приступает к плотной законодательной повестке. Судебная реформа, расширение полномочий антикоррупционной комиссии, регулирование банков, энергетика и миграция. Самый объемный комплект законопроектов о реформе правосудия поступил в парламент 17 июня. Он затрагивает полномочия главного протоколиста судов, работу Верховного суда, закон об адвокатах, госслужбу и закон о толковании законодательства. Жители Никосии стали чаще замечать в небе над столицей турецкие истребители F-16. Они особенно хорошо заметны в районах у зеленой линии, буферной зоны ООН, разделяющей остров. В Министерстве обороны Кипра пояснили, что турецкая военная авиация регулярно выполняет полеты в районе полетной информации Никосии. В последнее время истребители стали чаще попадать в поле зрения жителей столицы, что привело к росту сообщений о них. Правительство Бахрейна одобрило предложение сделать Ларнаку и Манаму городами-побратимами. Об этом 11 августа сообщил мэр Ларнаки Андреас Вирас. Решение стало еще одним шагом в развитии связи Кипра со странами Персидского залива. По словам мэра, сотрудничество с Манамой поможет Ларнаке расширить международные контакты и укрепить свое присутствие в регионе. Основными направлениями станут экономика, туризм и культура. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные

0: работа сама себя не сделает. Но и чай сам себя не попьет.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Все будет хорошо.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
6: Сказала мужу, что хочу быть его лучшим другом. После чего он открыл банку пива и стал рассказывать мне, как ему надоела семейная жизнь.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости. Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Кипра помиловал заключенных перед 15 августа. В Ларнаке сносят первое здание портового района. В Лимассоле пройдет 7-й морской марафон в поддержку людей с инвалидностью. Далее подробности. Из кипрских тюрем начали выходить 68 осужденных, которых президент помиловал в связи с праздником Успения Богородицы, пишут СМИ. По данным журналистов, свободу получили 27 киприотов и 41 иностранец. Список готовили в Генеральной прокуратуре совместно с руководством Центральной тюрьмы. В него включили тех, кому в любом случае предстояло выйти в ближайшие месяцы. Сегодня в Ларнаке начали сносить здание на проспекте Спиру Киприану напротив порта. Работы должны закончить в ближайшие сутки. Поводом стало заключение об аварийности. Окружная организация самоуправления Ларнаки признала здание крайне опасным из-за угрозы обрушения. Земля вместе со вторым заброшенным зданием остается у семьи Карпаситис. Владельцы намерены ее продать, чтобы инвестор освоил площадку рядом с портом Ларнаки. 26 сентября в Лимассоле пройдет 7-й благотворительный морской марафон в поддержку Всекипрской реабилитационной организации для людей с ограниченными возможностями. В заплыве и забеге примут участие 30 волонтеров, сообщили организаторы. Некоторые из участников проплывут вдоль побережья Лимассола, остальные преодолеют дистанцию по городской набережной. Вместе с бегунами на маршрут выйдут люди с инвалидностью в специальных креслах-колясках. Организаторы подчеркивают, что главное здесь не скорость, а поддержка и идеи инклюзивности. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку и купил на январь.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Никакую любовь не ждешь так, как автобус в минус 30.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Адрес лета.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске парламент в сентябре берется за судебную реформу. Рядом с Акамосом одобрили открытие карьера. Ларнака станет побратимом столицы Бахрейна Манамы. Далее подробности. Новая палата представителей Кипра, избранная 24 мая, с сентября приступает к плотной законодательной повестке. Судебная реформа, расширение полномочий антикоррупционной комиссии, регулирование банков, энергетика и миграция. Самый объемный комплект законопроектов о реформе правосудия поступил в парламент 17 июня. Он затрагивает полномочия главного протоколиста судов, работу Верховного суда, закон об адвокатах, госслужбу и закон о толковании законодательства. Природоохранный орган Кипра разрешил открыть новый карьер рядом с действующей карьерной зоной Андролику и охраняемым полуостровом Акамос. Добывать здесь будут известняк, из него получают сырье для бетона и материал для засыпки. Перерабатывать камень планируют на уже работающих предприятиях соседней карьерной зоны. Площадка граничит с двумя территориями сети «Натура-2000». Сам Акамос на западе Кипра считается одной из последних крупных неосвоенных природных территорий острова. Правительство Бахрейна одобрило предложение сделать Ларнаку и Манаму городами-побратимами. Об этом 11 августа сообщил мэр Ларнаки Андреас Вирас. Решение стало еще одним шагом в развитии связи Кипра со странами Персидского залива. По словам мэра, сотрудничество с Манамой поможет Ларнаке расширить международные контакты и укрепить свое присутствие в регионе. Основными направлениями станут экономика, туризм и культура. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
4: Незабываемо.
2: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол, Дельмар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит, вы молоды, и у вас все впереди.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
2: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
3: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
4: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Русское радио. Русское радио.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort and Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Бабы ревнуют, потому что знают, на что способны другие бабы.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Кипра помиловал заключенных перед 15 августа. В Ларнаке сносят первое здание портового района. В Лимассоле пройдет 7-й морской марафон в поддержку людей с инвалидностью. Далее подробности. Из кипрских тюрем начали выходить 68 осужденных, которых президент помиловал в связи с праздником Успения Богородицы, пишут СМИ. По данным журналистов, свободу получили 27 киприотов и 41 иностранец. Список готовили в Генеральной прокуратуре совместно с руководством центральной тюрьмы. В него включили тех, кому в любом случае предстояло выйти в ближайшие месяцы. Сегодня в Ларнаке начали сносить здание на проспекте Спиру Киприану напротив порта. Работы должны закончить в ближайшие сутки. Поводом стало заключение об аварийности. Окружная организация самоуправления Ларнаки признала здание крайне опасным из-за угрозы обрушения. Земля вместе со вторым заброшенным зданием остается у семьи Карпаситис. Владельцы намерены ее продать, чтобы инвестор освоил площадку рядом с портом Ларнаки. 26 сентября в Лимассоле пройдет 7-й благотворительный морской марафон в поддержку Всекипрской реабилитационной организации для людей с ограниченными возможностями. В заплыве и забеге примут участие 30 волонтеров, сообщили организаторы. Некоторые из участников проплывут вдоль побережья Лимассола, остальные преодолеют дистанцию по городской набережной. Вместе с бегунами на маршрут выйдут люди с инвалидностью в специальных креслах-колясках. Организаторы подчеркивают, что главное здесь не скорость, а поддержка и идеи инклюзивности. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блистательно выглядеть в любые времена. Современная деловая персона любого пола ценит время. Поэтому одним из главных пунктов для занятого человека в любом предложении будет скорость выполнения. В вопросах красоты это всегда спорный момент. С одной стороны, спешка может навредить результату. С другой, спрос рождает новые технологии, которые экономят время и дают прекрасный эффект. К последним относится InMotion, применяемая в лазерной эпиляции. Кому хочется годами ждать гладкой нежной кожи, тем более на Кипре, где открытые участки тела норма почти круглый год. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic предлагает идеальное сочетание. Быстро и эффективно избавиться от лишних волос. InMotion – это безболезненная и комфортная технология, при которой аппликатор постоянно движется по обрабатываемой поверхности и гарантирует полное ее покрытие, исключая эффект зебры. Премиальный, современный и высокоэффективный диодный лазер для эпиляции с тремя длинами волн позволяет вам потратить для обработки ножек, например, менее 30 минут за один сеанс. Сколько в итоге процедур понадобится именно вам, сможет ответить только специалист. Поэтому подпишитесь на страницу Lady Aesthetic в Instagram и запланируйте консультацию. Стать еще красивее в короткие сроки реально с Lady Aesthetic.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Все будет хорошо.
8: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Работа сама себя не сделает, но и чай сам себя не попьет.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем позитивного дня. О том, как стать энергичнее с помощью воды и не только, Яна Соболева. Вода – источник жизни, вода камень точит, вода сама путь найдет. Сколько сказано и написано об одной из самых важных стихий в нашей жизни. И все мы со школы знаем, что человек на 90% состоит из воды и что нужно по пробуждении выпивать стакан чистой натощак. Вода является основным компонентом слюны, участвует в эффективной работе ЖКТ и очень важно много ее выпивать во время занятий спортом. Помимо бутилированной столовой и минеральной в чистом виде при питье, мы получаем воду также из разных напитков и еды. Она растворяет витамины, микроэлементы и другие питательные вещества. А еще мы впитываем водицу во время плавания и купания. Помним также, что недостаток воды влияет на настроение. Поэтому берем за правило стиль жизни Анжелики Варум, которая словно остановила время, выглядит прекрасно, как и 20 лет назад. Певица исключила из своего рациона жареные продукты, консерванты, сахар и любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. И на десерт лайфхак. Чтобы приучить себя больше пить воды, нужно пройти детокс-программу от сервиса Milts Food. Ближайшие даты уточняйте на странице Milts Food в Instagram. Наслаждайтесь жизнью, пока формированием вашей привычки питаться грамотно занимается Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: 562-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
2: Нет, это не джинсы так сели, это картошка жареная так легла.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: a chance.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 23 часа.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: We're presenting you
7: new music show
1: на русском радио Кипр.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show. Let's go, Yanni Buzica.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой на все.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: все лето только русское радио.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.